0: Drive Time на Рок Радио. ГА+ кухиня има за вас безплатни изрис. Облеку по кухиня вас само до конца месеца чака 50% попуста и ще додатних 20% на жизнижено цено. Изкористите и зима при хранеки и резервирайте свой безплатни изрис ще данес. ГА+ кухиня, ваша нова кухиня по изимни цени.
1: Хей, имам едно уганко за те. Кай е видно больше, па се хкрати не спреминя.
2: Ja, то па я уси вејо. Hot мобилни пакети. Понујајо видно веч, цене па остајао инаке.
1: Точно!